0: Благословен Бог наш, всегда в небе, во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истины, живи здесь и все исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ныне, очисти нас от всяких скверны. И спаси блажи души наши, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, благопрости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь, и на небесах да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы, оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Ты и Иисус, Твой Сын и Слава, Отца и Сына, и Святого Духа, и Евгений, и Великий Духов.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во молению моему, внуши молитву мою, не буду снавестивы. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои, да видит о правоты, искусивыся, сердце мое посетило и ночью, искусил меня и сей, не обретись о ней, неправда, якуда не возглаголит уста моя дело человеческих, застави салости Твоих, а сохрани в путешествии, соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, аз возвак, як услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глагол моя, удиви милости Твоя, спасай уповающие. На Тя от противящихся десниц Твоей, сохрани меня, Господи, оказенец ока, в крови крыло Твое покрыши меня, от лица нечестивых постряжших меня, врази мою душу мою, одержашь, от тук свой затворишь, уста и глаголыша гордыню, изгоняющий меня ныне обыдоши меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, убяши меня, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, из сокровенных Твоих исполнишься чрева их, насытившись сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аж же правду явлюсь в лицу Твоему, насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, и на Тя уповал, да не постужусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо всетерпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня. Яко Ты, если Бог, спас мой Тебе, терпеть весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кротки, на суд научит кротки путем своим. Все пути, Господи, милости истинно, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих во дворице, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящихся Его, и завет Его и вид им. Очи мои вынука, Господа, яко то исторгнет от сети нози мои, презрена мя и помилуй мя, яко единород и нищесть мас. Скорби сердце моего, умножшися от мышек моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, и остави все грехи мои, вишь враги мои. Яко умножшися и ненавидением неправильным возненавидишь и меня, сохрани душу мою и избави меня, да не постужусь, яко уповав на тебя, не злобивей и правее, прилюбравшись мне, яко потерпех тебя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче обремен беззаконие моего, и греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю, и грех мой предо мной есть, выну Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобою сотвори. Якогда оправдишься во славе всех Твоих, и победишь, и мне дал судить идти. Себу в беззакониях зачат есть мой, во кресе ради меня, мать моя, себу истину возлюбила, и себе известной тайной премудрости Твоя, и вид мне сей. Укропивши меня сопом, очищуся, обуивши меня, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твоя на грех моих, и вся беззаконие моя, чисти сердце, чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычного, утверди меня, научи мне закона и путем Твоим нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правды Твоей. Господи, уснимай отверзшие уста мои, возвестят хвалу Твою, я краще бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сложения неблаговолейшие. Жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Умножи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досадит лицо стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правы, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нравом причастник, и престолом наместник, апостолом бы в деянии обрел и себе вдохновение, выведение восход всего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал, и даже до крови священному ученича Панкратия. Моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, ты и сила за истиной, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, о Владычице, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день, да не поспешит нам Бог спасений наших. Бог наш, Бог спасатель, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый посети, исцели немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи си на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, светлая. Тавра Миниум, Панкратия, звезда показался Иси, и священнострадалец явился Иси за Христа, ему же ныне предстоя, молить за чтущее Тебя блажение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся зовет ко спасению обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разуме преступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения, серафим без остления, богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаю. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, и имя же весь и судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Царю нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Царю нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих, яко чужди, и восставши на меня, и крепче взыскаши душу мою, и не предложиши Богу пред собою, себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиной Твоей потреби их, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, сей на враги моя, возгре око мое.
2: Внуши, Боже, молитву мою и непресвей моления моего, вомимия и услышимя в воскорбих печалью мою, и сметохся от глаза вражи от служения грешнича, яко уклонишь нами беззаконие в огне и враждовах умею. Сердце мое смятейся во мне, ибо есть смерти нападе на мя, страх и трепет приеди на мя, и покрымя тьма. И рев, кто даст мне крылья, яко голубинь, и пылющу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Чаях Бога спасающих мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели язык их, яко видев беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогн его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мы, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя на мель речьего, укрыл быхся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же кудно наслаждался, и снится мною мрачен. Дому Божию ходи ко мне единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снидут во отживе. Яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услышим я. Вечер за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко во мной зебяху со мною, услышит Бог и смирит, если и прежде век несть бы им изменения. Яко не убоявшись Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их почели и тасут стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, и не даст тебе век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь, и я в студенец истления. Мужа и крови листи не приплавят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речен Господи, заступник мой и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавится от сети ловчи, от словесе мятежно, плечма своими осенится и под крылья Его надеющийся, оружием обыдется истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие в воде, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны Твоей, от тысячи, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Убачи, отчима Твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко Ты, Господи, упование мое вышнего положил, и прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло и раны, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповестью Тебе, сохрани Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда приткнешь камень ногу Твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на меня упова, и избавлю, и покрию, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне и услышь Его, с ним есть в скорби из моего, и прославлю Его, благотворю дни, исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник, и пресловом наместник, апостолом бы, деяния обрелы си богодохновение, выведение восход сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал си даже до крови священномученича Панкратия, моли Христа Бога спастися душам нашим. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко не ему мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты и же от Тебе родшегося, моли Богородица, Дева, много бы может моление матерней ко благосердию владыки. Не презри грешных мольбы всечистой, яко милости в есть и спасти моги, и жизнь страдать у нас изволивый. Скоро да предварятный щедро трудовая, Господи, яко обнищах обзыво, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас от чести грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, уже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, светлая Тавриминиум Панкратия, звезда показался Иси, и священнострадалец явился Иси за Христа, ему же ныне предстоя, моли за чтущее тебя блажение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливый, много милости и много благоутробнее. И же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Боже, Господи, силы всея твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославы на спасение рода нашего и чистым Его Христом рукописание грех наших христих завы, и победивай тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешную благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавства, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

чающее пошешься на святую Русь, чающее развитие и погубите единый народ я, восстанет Божия помощь людям Твоим и подашь на всеми Твоей победы, верным чадам Твоим, по единству Русской Церкви и имущим, поспешествием, духе братолюбия крути и ответ избави, за такие раздирающие, в омрачении умов и ожесточении сердец вину Твою, где же есть церковь живота Бога и замысла их, несповерни их, благодати Твоей, власти поддержащая, ко всякому благу наставим гостям богати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость Духа им не спасли от смерти ран и приняли сохрани, лишенные кровой и во издании сущее, в дом их веди, алчущим питай, и будущее, и страждущим крепи и исцели, смятение и печали сущим одежду благую, утешение подашь, всем животным сия, убиенными от ран и болезней, скончавшихся прощения веков дару и блаженных укрепления своих, исполни нас, я же в тебя веры надежды любви, восстави, платье во всех странах святые Руси, мир единомыслия, друг от другу любовь узнави, люди твои, я когда единими усты, единым сердцем, исповемся тебе единым Богу, Троице славному, ты боишься заступления и победы, и спасения, побавишь на тебя, и тебе славу славим.

Це єсть чоловіче тіло величне страхом приступів до нього, опалившися огнь боїсь. Божественную же бия кровь к общению первой примирися тя опечалившим. Та же дерзая таинственная мрашно яшть, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычный сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия тварь видимая и невидимая, содетелю безначального Отца соприсносущный Сыне и собезначальный, и многие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распынися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и растлевшую грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, приеми мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть на высоту славы Твоя, прогневав бы Твою благость, Твоя заповедь, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть, и со беззаконьми моими моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл, иси человека любщая пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его, владыка, создание Твоею руку погубить, не же благоволишь его по погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь всего себе повину греху и сластем поработив, и Твой оскверник образ, но творение и создание Твое бы не отчаиваю своего спасения окаяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу. Прими убы мне, человека любящий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира и немощи человеческие, исцеляя, труждающиеся, обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришедай призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать у святыню во страсти Твоем, якоды чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемлю, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якоды и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал иси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я к несм достоин, ниже доволен да под кровь низиши храма души моей я. За неже весь пуст и пал все есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирил иси себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприял иси вертепе и в ясных бессловесных возвещи, сице восприми и в ясных бессловесная моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил иси в нити и свечеряти со грешники в дому Симона прикаженного, так и изволи в нити и в дом смиренное моя души прикаженные и грешные, и яко же не отринул иси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися о мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался иси скверных и я уст и нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших поне уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейших и моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоей крови во освящении и просвящении и здравия смирений моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злага моего и лукавого обычая,
умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царства и присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не намнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверя уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы, свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше всевосприемое смешение от чистых и девственных кровей, паче естества родшее Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе премудрости Божия, и мире, и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая душетленная страсть и телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби мое благое помысло, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правоца восставивай, восставим я грехов пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие, и сиедесным отца сидением почты, и с подобием я причастием святых Твоих тайн, несную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего духа, сосуды честны, священная Твоя ученики соделывай, приятели, ищи меня, покажи Того пришествие. Аминь.

Для всякой дни благо и славно слышать, сходя от тебя со святым.

благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня сегрешного, но общниками обойти святым Твоих сподобил уси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить и всепречистых Твоих и небесных даров сподобил уси. Но, Владыка, человека любче нас ради умер же и воскреси, даровавый нам страшное сие и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших. Дашь быть осиму не исцеление души жить тела, в отгнание всякого испротивного

Extremamente.

Тебе, Царю Небесному, Тешителю души и истины, живи здесь и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ныне, очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помил нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помил нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помил нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему. Внуши молитву мою, не оставьте их. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетил еси ночью, искусил меси, и не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста моя, от дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя, аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крилу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых отстраших мя. Врази моей душу мою, одержавши, тук свой затворивши, уста и глаголыши гордыню, изгоняющи мя ныне обыдоши мя, очи свои возложивши, уклоните на землю, обяши мя, яко лев готов на лов, яко скимины обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившихся сынов и оставивши останки младенцам своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в нигда явите меся славе Твоей. К Тебе, Господи, возвегол душу мою. Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеет меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, и сезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты се Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путям своим. Все пути Господни, и милость и истина взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, ног бо есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им, отче мои, вынуку Господу, яко то исторнет от сети нозе мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть мас, скорби сердца моего, множившися от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, не остави вся грехи моя, вишь враги моя, яко умножившися и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не посажуся, яко уповах на тя, не злобиви и праве прилепляхуся мне, яко потерпев тя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной и свыну, Тебе единому согрешив, и лукавое пред Тобою сотворив, яко да прогрешився во совесть всех Твоих и побежишь, нигда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил и себе известное тайное премудрости Твоя явил миссии, покрепишами и сопами очищуся, умывшими и паче снегу убелюся, слуху моему даси радость и веселье возрадуется кости смиренная, отрути лице Твои от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созди же во мне, Божий Дух право обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Младычным утверди меня. Научу беззаконным путем Твоими нечестиви к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвержишь, и уста моя возвесят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу Дух сокрушен,
сердце сокрушенное и смиренно Бог не ничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да воздвижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нравом причастник, и престолом наместник, апостолом быв, деяния обрел еси, богодохновение, видение восход, сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крови, священномученище Панкратия, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, и лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, владычица со святыми апостолы, помиловайте души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный даже нам днесь. И остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь.

звезда показался Иси, и священнострадалец явился Иси за Христа, ему же ныне предстоя, моли за чтущееся блаженние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый славим мы Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже праведная, любя и грешная, милая, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наш час всей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступное Твое.

Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глагол уст моих. Яко чужди восставши на мя, крепце взыскаша душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Потрати зла врагом моим, истину Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи. Яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моленью моего. Волми меня, услыши меня, во скорбях печалью моей, смятося от глаза вражия, от служения грешнича. Яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, боясь смерти нападе на меня. Страх и трепет приди на меня, и покрымя тьма. И рех туда сми крыли, яко голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, водворихся в пустыне. Чая Бога спасающих меня от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью были ты по стенам его, беззаконие, труд посреди его, и неправда, и не оскудят стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же куб ты наслаждался, если со мной обрашен, дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут во отживе, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудня повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, и смирит я сы прежде век, несть бы им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувшего совеста или паче елеет осу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, Той Тебя припитает и даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешь я студене сотления, мужи крови льсти не приплывай от дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворится, и чест Господи весь заступник моей сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчая, совесть и мятежна, причма своими осенит тебя, и под крыле Его надеявшееся оружие мое будет тебя истина Его, не убоившись от страха ночного глаз, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, острящей беса полуденного, падет от стороны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, побачи, о чем и твоим осмотришь, и воззрение грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твое, не приидет тебе зло, и раны не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь львая змея, яко на мя уповай, избавлю и покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услыша его, с ним есть скорби, изму его, и прославлю его долготой дни, исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастника, престолом наместника, апостолом быв, деяния обрел и сего годохновения, видение восход. Всего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал, если даже до крови, священномученище Панкратия, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе, росшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление матерника благосердию владыки, не презри грешник мольбы всечистой, яко милостив есть и спасти моги, и жизнь страдать о нас изволивый. Скоро да предварят мне щедрота Твоя, Господи, яко обнищахам взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли хлеб наш насущный даже нам днесь, и оставим нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко и Царство, и силы, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Светлая Тавра Миньон, Панкратия, звезда показался Еси, и священнострадалец явился Еси за Христа, Ему же ныне предстоя, моли за чтущее Тебя блаженье. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная любя и грешная милая, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нас часть всей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие оскорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Молитвы достичь, Владыка нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже, Господи, силы всея твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав и на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, Сам Владыка, в человека любче, прими нас, грешных, благодарственная сия и молебная молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления, лукавствия, но любовью Твоей язви души наша, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и все святым, и благим, и животворящим Твоим.

ваше благословение и уже благословляем. Не общение ли крови Христовой есть? Хлеб его живой мир, не общение ли тело Христово есть?

Ниже бесом жрута не богами, не хочу же вас, общников, быть и бесом. Не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую, не можете трапезы Господней причащать и сей трапезы.

Хотя есть и человече тело владычным страхом приступи, да не опалившийся огнем бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первее примирися тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашная яшь. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущий Сын и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоть оболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарное злонравное, и Твоей крови обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин воззрети на высоту славы Твоя, прогневав Бог Твою благость Твоя, заповеди приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески, ожидая обращения. Ты, Борех, вести человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу, смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истинный прийти, тем же я, аще недостоин есть в небесе и земли, и всея превременная жизнь всего себе повинув греху и сластям поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв не очаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими уба имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе же и телом, от еже недостойнее тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания. Не осуждено воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якоды я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовил Иси, любящим Тебя, Господи, мне же препрославлен Иси во веки, аминь. Господи, Боже мой, въем яко несть достоин, ниже доволен, да под кров нидиши храма, души моей я, занеже весь, пусты палса есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирение моему, и яко же восприял еси вертепи и в яслих бессловесных возлещи, сице восприми, и в яслих бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не недостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволит в нити, и в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная, яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, но прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим тися, яко же не возгнушался еси скверных я ус и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся, сквернших онная ус и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честная Твоя крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моя души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мыслинга волка зверу ловлен буду,
тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой в уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприем и смешение от чистых и девственных кровей паче естества родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящая, и спасительное страдание восприемой, крест, гвоздья, копие, смерть умертвимая, душетленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый, царствие погребимое благими помыслы, лукавое советование, и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением, и падшего праотца восставивый, восставив мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское божевое восприятие, и сие десным отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните им утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовый, приятелище мне покажи того пришествия, хотя паки прийти, судите вселений правдою благоволи, и мне усрестите на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко на страшным Твоим и нелицеприемнем предстоя и судилище Христе Боже, и осуждение подъемля и слово Творя, о содеянных мною злых, сицы днесь, прежде даже не прийти дневне осуждения моего у святого Твоего, жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими, преклоня над своей совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние. Являюсь я и обличаю, вишь, Господи, смирение мое, и оставив вся грехи моя, вишь, як умножишься паче власы главы моя, беззаконие моя, кое уба не содея злоки и грех не сотворих, кое зло не вообразих души моей, уже бы и дело содеях, блуд, прелюбодейство, гордость, течение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий уд оскверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволе, и всем, Господи, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, но бессмерно есть множество щедрот Твоих и милость неизреченно, незлобивая, Твои благости несть, грех побеждающий человеколюбие Твое, тем же причудный Царю незлобивая, Господи, удиви и на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоя силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими мя грешного, прими мя, яко же приял еси блудного разбойника блудницу, прими мя безмерней и словом, и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе, и яко же воедино десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и о печалях Духа Твоего Святаго, и огорчих человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, нощи и во дни, явление же и неявление, волею же и неволею, и вем, яко представивши грехи мои предо мною таковы, яко же вы же мною, содеявшися истяжеши слово со мною, и их же разумом, непрощенно согреших, но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя, помилуй меня, Господи, как не тохма немощь есть мной, Твое есть создание. Ты, уба, Господи, утвердил, еси на мне страх Твой, а же лукавое пред Тобой сотворих, Тебе, уба, единому согреших, намолю Тя, не внидет в суд с рабом Твоим,
аще во беззаконие назреше, Господи. Господи, кто постоит, азбо есть пучина греха, и не есть достоин, ниже доволен возрете, и видите на высоту небесную, от множества грехов моих, их же не с числа, всякое бозлодеяние и коварство, и ухищрение сатанина, и растление, истецание, рукоблудие, это растление, злопомнение, советование ко греху, склоптание и иные тмочисленные страсти, не скудеши от меня, кими бы не раслихся грехами, кими же не содержахся злыми, вся грех содеях, всякую нечистоту вложих, душу мою не потребен бы к тебе, Богу моему и человеком, кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения. Господи Боже мой, на тебя уповах, аще побеждая человека любя Твое, множество беззаконий будем и Спаситель, и по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости ми, и вся елика ти согреших, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение на

мать стоял в таком служении, ничего не вкушал и не пил, получив это. И

Славил Божественную силу, и не оставил, оставаясь.

בוועדות.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мя есть грешного, но общниками обычай святым Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человеколюбче нас ради умеры же и воскресы, и даровавый нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во изгнание всякого сопротивного в просвещение очью и сердце моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей тем сохраняем то Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашим владыце и благодетелю, не так усяго жития и шета надежды живота вечного, пресносущий достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная злость, сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бо есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причащении пречистых, и же взворящих Твоих таинств. Молю, убо Тебя, блажей, человеколюбче, сохрани меня под кромом Твоим и в сене хрилу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святым Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огнь сый и опаляй недостойное, да не опалишь и меня. Содетеля мой, паче же пройды во уда моя, во вся состава, во утробы в сердце. Попали терния всех моих прегрешения, душу очисти, освети помышления, составы утвердись косьми в купе. Чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему. Присно покрый, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова душетленного. Очисти ее, мы и украси меня, удобри в разуме и просвети меня. Покажи меня Твое селение единого духа и не к тому селение греха. Да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. В молитвенники Тебе приношу вся святые чины, начале же бесплотных. Притечу Твоего и мудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь. Их же мольбы благоутробни прими, и Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя. Ты бо еси освящение единой наших блажей души светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь ими благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешника, стать одесную славу Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешения, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил меси, недостойного причастника быть и причистого тела и честная крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети моя умное очи сердца. Я же источник бессмертия, родшая, оживотвори меня умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй меня и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении и помышлении моих. И сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания. Во еже петь и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое. Еже иси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертно помил нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертно помил нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертно помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небеси, и на земли, хлеб наш насущный даже нам днесь, и оставим нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, на Твоими совесы наказуя очи, а не златоустие. Моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял Еси божественную благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь. Троице единому Богу, и Ане Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Еси, Бо наставник, яко божественное являя, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресачество христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстатель, сущий присно, Богородица, чтущих Тя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога, Слово родшего, сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, повадь наша слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи.

Утешителю души истины, живи здесь и вся исполняй, сокровище благих жизнеподателю, прииди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес,

Aussehen.

Ciebie zagłonie na odwieczny głos.

Стоят Моисей, сыны Израилевы, от моря Черного, и веди их в пустыню Сур, и идя по три дни в пустыне, и не обретав воды, дабы шепили, придошев же в меру, и не можа купить.

мы искушаши Его, и речи, аще слухом услышишь и глаз Господа Бога Твоего, и угодное пред Ним сотвориши, и внушиши заповеди Его, и сохранишися оправдание Его, всякую болезнь, южа на

обличаемый, Его же полюбит Господь, наказует, биет же всякого сына, Его же приемлет. Блажен человек, иже обрете премудрость, и смертен, иже увидя разум, лучше бы сию куповати, нежели златые сребра сокровища, честнейшее же есть камени многоценных, не сопротивляется ей ничтоже лукавое, благоразумно есть всем любящим ее, и всякое же честное недостойное ее есть, долгота во жития и лето в жизни в деснице ее, шуется же ее богатство и слава, от уст ее исходит правда, закон же и милость на языце носит, бытие ее, бытие добры, и вся стези ее с миром, древо живота есть всем

Спаса, еже ввести к тебе силу языков, и цари их ведомые. Языцы бы и цари, иже тебе не поработают, погибнут, и языцы запустением запустеют. И слава Ливанова к тебе приедет в Кипарисе, Певке и Кедре. В купе прославите имя святое мое, и место ног моих прославлю. И пойдут к тебе боящиеся, сынове смиривших тебя и прогневавших тебя, и поклонятся следам ног твоих сии прогневавшие тебя. И наречешися град Господень, Сион святаго Израилева, заеже быть и тебе оставлено и возненавидено, и небе помогая и тебе, и положу тебя в радость вечную веселье родом родов, и изсешим лику языков и богатство.

Всех прежде почивших отцов и братьев, все лежащих и повсюду.

добродеющих, посетивающих с ним промисе, нуждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих о тебе, великих.

dziękuję.

Славочным Богу и на земле мир человец и благоволение. Славочным Богу и на земле мир человец и благоволение. Славочным Богу и на земле мир человец и благоволение. Господи, усне мое твердишь, и уста мое возвестят хвалу Твою. Господи, усне мое твердишь, и уста мое возвестят хвалу Твою. Господи, что вся ночь окружающая мне, мнозе восстают Тобя, мнозе говорят души моей, не спасение ему, Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой, и сей слава моя, вознося главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услышим от горы святые свои я. А в уснух и спах, постах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окреснопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Яко Ты поразилась, и вся враждующая имя, всю и зубы грешников сокрушила, и сей. Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. А в уснух и спах, постах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей увлечишь и меня, ниже гнева Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя нзоша во мне утвердилась, и на мне руку Твою. Несть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое, привзу душу главу мою, яко бремя тяжкое, яко ветеши на мне. Посмердиши и согниша рана моя, от лица безумия моего. Пострадах и слеколся до конца, весь день святой каждах. Яко лядвие мое наполнившееся поругание, есть исцеление в плоти моей. Злобный дух и смеихся до зела рука, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятенься, остави мне сила моя, и святочию мое, и то не со мною. Друзи мои, искренние мои, прямо не приближившиеся и старше, и ближние мои, далече меня старше, нужда, усещущая душу мою. И ищущие зла мне по голову сует, но истинным весь день поучакуся. Адже яко глух не слышит, и яко нем не отверзает у своих. И бык, яко человек не слыша, и не вы в устье своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповат, ты услышишь, и Господи, Боже мой. Яко реки никогда порадует, не совразимые, никогда подбежать, если нога моим на мебели речь ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мной есть Твоим. Яко беззаконие мое азна защищу, и попекусь о кресе моем. Врази же мои живут и укрепившиеся паче меня, и умножившиеся ненавидящие имя без правды, воздающие мне злая, возблагая, благах Твой загоня благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вломи в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вломи в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множество и Тебе плоть моя в земле, пусть и непроходнее и безводнее. Так и во святе мне лихся Тебе видеть и силу Твою и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче живот усне мое похвалить и Тя, так и благословлю Тя в животе моем, во имени Твоим воздержу руцы мои. Яко от духа и масти да исполнится душа моя, снам радости восхвалит Тя уста моя. А еще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя. Яко будешь и помощник мой, и в крови креду Твоею возрадуйся. Прийди, душа моя, по Тебе, меня же приятней снится Твоя. Кий же в свою искашу душу мою, в книгу в преисподней земли, предадятся в руки оружия части рисов.

спасения моего во дни возвахи влащи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, пред меня бых снисходящими в ров, бых яко человек беспомощный, вверх в их свободе, яко я извини спящего гроби, их же не помянулась к тому, идти от руки Твоей отреновени быша, положишь меня в рове преисподнем в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя на белые синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предупых и не исхождах. Очи мои из него гости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день возде к Тебе, русы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь в гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познаны будут во тьме чудеса Твоя, правда Твоя в земле забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвал, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отрейши душу мой, отвращающий лице Твое от меня, нищий спазу в труде от милости моей, я воздержусь и смирихся и изнемогов, на мне приедуши в гневе Твое устрашение Твое, возмутишь меня, обведуши меня, как вода, весь день одержавши меня в губе, удалился от меня друга и искренне мой, знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего в одни возвал, в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоя, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своему Моисею, высыновом Израилевым, хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже в век враждует, не по беззаконию нашим сотворил весь нам, ниже по грехам нашим воздал весь нам, яко по высоте небесных земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, явико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, поминуя это перские смы, человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси, у готового престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, синие крепости и творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не пробиться пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я в землю живот мой, посадил я в темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой. Во мне смятись и сердце мое, помянув дни древние, поучився во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучався. Возде к Тебе, руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподобься нисходящим гроб. Слыша, ну, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду я к Тебе, взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдой Твоей, изведешь от печали душу мою и милостью Твоей, требуши враги моя, и погубивши вся остужающая души мои, яко зраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, славу Отцу и Сыну и Святому Духу имени Христа, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.

0: Господине, Отце нашим святейшим Патриарше Кирилле, и Господине нашим пресвященским епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе в Яконстве, а всем прищи и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Все начальствующих, учащих и учащихся Господу помолим.
1: Господи, помилуй.
0: Богу, храни в стране нашей, во всех и воинстве, и огонь.

Всякий спор.

Господи, вепите имени Твоему Вышней, возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь. В десятостроннем псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меся, Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоей возрадуйся, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, зело углубившись помышление Твоя. Муж безумен не познает и не разумеет сих, и никогда прозевоша грешница, яко трава и проникоша вседелающие беззаконие, яко да потребятся век века. Ты же Вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои, погибнут и разобьются вседелающие беззаконие. И вознесется, яко единорога рог мой, старость моя в еле и мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавную еще услышит ухо мое. Праведник, яко финикс процветет, яко кедр и живливание умножится, насаждение в дому Господне во дворе Бога нашего процветут, еще умножится старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, Господь, в силу и припоясайся, ибо утверди вселенную, я же не подвижется. Готов престол Твой, то ли от века Ты еси, воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки глазу Своя, возмут реки сотрения Своя от голосов, вот многих дивны высоты морские, дивен высокий Господь. Сведение Твое, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обернулся есть. Вознесися, судя земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся. Провещают и возглаголют неправду, возглаголют вседелающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смиришь, и достояние Твое сгубишь, вдовицу и сиру моришь, и пришельцу убишь, и реша. Не узрит Господь, не жив, разумеет Бог Иаковль. Разумеете же безумные в людях, и буй некогда умудритеся. Сожди ухо, не слышит ли, или создавай око, не смотряет ли. Наказуй язык, и не обличит ли, учай человека разуму. Господь, весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек Его же, аще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь Его. Упротите Его от дней лютых, донде же изрыться грешному яму. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд и держащиеся, и я все правее сердцем. Кто восстанет мне на лукавнующее, или кто предстанет мне на делающее беззаконие? Аще не Господь помог бы мне, в мале вселилась и была душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне. Но по множеству болезней моих, сердце мое, утешение Твое, возвеселишь и душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидает трудно повеление. Ловят на душу праведничую, кровь неповинную осудят. И высь мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу.

«Радуемся, Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, во псалмах воскликнем Ему, яко Бог вели, Господи, Царь вели, по всей земле, яко в руце Его все концы земли, высоты гор Того суть, яко Того есть море, то и сотвори, я и сушу руце Его создасте, приидите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко То есть Бог нашим и люди, пажите Его, и овцы руки Его». Внесящий глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко прогневание во дни искушения в пустыне. Вон же искусишими отцы ваши, искусишими, видишь и дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клягся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь новую, воспойте, Господи, вся земля. Воспойте, Господи, благословите имя Его, благовестите день от дня спасения Его. Возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи хвален, зело страшен есть над всеми боги. Яко все бози язык беса, ли Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыни и великолепие во святили Его. Принесите Господи в Отечестве язык, принесите Господи в славу и честь. Принесите Господи в славу имени Его, возьмите жертву и входите во дворы Его. Поклонитесь Господи во дворе святевне, года подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, еже не подвижется. Судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля. Да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся еже на них. Тогда возрадуются все древа добра дня от лица Господня, яко грядет, судите земли. Судите вселенную в правду и людям истинную своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острове Мнози. В облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огонь пред ним предыдет и повалит окрест враги Его. Осветиши молнии Его вселенную, види и подвижися земля. Горы, яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестиши небеса правду Его, и видишь и все люди и славу Его. Да постыдятся все кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его. Слыши, и возвеселись и силы, возрадовавшись, дочери иудейские, судья праде Твоей, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землей, зело превознеслся, если над всеми боги, любящие Господа, ненавидите зла, и хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет восея праведнику и правым сердцем веселие, веселитесь о праведнее, Господи, исповедайте память святыни Его.

0: сны во веки веков. Аминь. Господь и Господи, и песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышцы святая Его, сказа Господь спасение свое, пред языки открой правду свою. Помяну милость свою Якову, истину свою дому Израилеву, видишь и все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога, и вся земля воспойте, и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, вот в трубах кованых и гласом у трубы рожены. Вострубите пред царем Господем, да подвижется море исполнение его, вселенные все живущие на ней. Реки восплещут рукой в купе, горы возрадуются от лица Господня, как грядет, яко идет судите земли. Судите вселенные в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, и сидя на херувимах, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил иси правоты, суд и правду во Якове, Ты сотворил иси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь о подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушавши их, столпья облачни, глаголуши к ним. Яко хранях у сведения Его и повеления Его, я же задеем. Господи Боже наш, Ты послушалися их, Боже, Ты милости вбывалася им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господу Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога, и вся земля, работайте, Господи, в веселье, и гниете пред Ним в радости. Увидите Его, Господь, то есть Бог наш, то и сотвори нас, а не мы же люди Его, и овцы пажите Его. Гнидите во врата Его, во исповедание во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милости Его, и даже до рода и рода истины Его. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождав незлобие сердца моего посреди дома моего, и предлагах пред очима моим и вещь закону преступную, творящую преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та и искреннего своего себя изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно семя служаш, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моима, во утре избивав вся грешная земли, и же потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Аки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

Прощаща Христа, ходатайство Твои, прия Тебе и умилость, слава Своей.

Отца Твоего, отмени вонь жащий день, скорблю, преклони ко мне ухо Твое, вонь жащий день, призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дней мои, кости мои, яко сушила соскошася, уязен бых, яко трава и ише сердце мое, яко забых снести хлеб мой от гласа воздыхания моего, прильпе кость моя плоти моей, уподобихся ли ясити пустыни, бых, яко ночный врал на нырище вдех, и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день по ношахам и вразимые, и хвалящие мя мною кляняхуся, за не пепел, яко хлеб ядя, и питье мое с плачем растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес низверг умея сии, дни мои, яко сень уклонишеся, аз яко сено и схох, Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в рот и рот, Ты воскрес, ущедришь и Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииди время, яко благоволишь раби Твои, камень Его и перст Его ущедрит, и убоятся языцы имени Господне, и все цари земли, и слава Твоя, яко созиждет Господь Сиона, явится во славе Своей, презрена молитву смиренных, и не уничижит моление их, да напишется сие в рот, и иные люди из иждеями восхвалят Господа, яко приничит с высоты святые свои, я Господь снимися на землю презре, услыша воздыхание кованных, разрешите сыну мишленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, в них да собратися людям вкупе, царем лишь работайте Господи, отвечай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов, лето Твоя, в началях Ты, Господи, землю основал и сидела руку Твоею суть небеса, та погибну Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшает, и яко одежду свиешь, и я изменяться, Ты же тожди еси, и лето Твое не скудеют, сынами раб Твоих вселятся, и семя их вовеки справится, благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя обновиться, яко орли юность Твоя, творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею и сыновом Израилевым хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, елико отстоят востоцы от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, и щедри Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помянуя, яко перст есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому место своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает, благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

душа моя Господа, Господи, Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велилепоту облеклся и си, одеяйся светом, я коризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крыло ветви, не творяя ангела своя, духи и слуги своя, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездная кориза одеяния, я на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома твоего боятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основалось и им, предел положилось, и кожи не приедут, ниже обратятся, покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пробуют воды, напаяются звери сельные, ждут, а нагрев жажду свою, на тых птицы небесные привязают, от среды камени дадят глаз, напаяя горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедр ливанский, и жизнь и насадил, там от птицы возгнездятся, и ради его жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцам, сотворилась и луну во времена, солнце поздно запад свой, положилась и тьмой бысь ночь, в ней же пройдут все звери, добра в ней с кем не рыкающие, восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшись, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, на делание свое до вечера, яко возвеличившись дела твоя, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнися земля твари твои я, сие море великое пространное, там гади их же не числа, животное малое с великими, там корабли приплавают, змей сей, его же создалось, и ругайтесь ему, всяк тебе чает, дайте пищу им во благо время, давши ему, тебе им соберут, отверши тебе руку всяческое, исполнится благости, отвращу же тебе лице возьмутся, а ты миши дух их и исчезнут, и в перс свой возвратятся, после же духа твоего и созижится, и обновишь лице земли, будь слава Господня вовеки, возвеселится Господь от делих своих, презирая на землю, творяя и утрастися, прикасаясь к горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже не быть им, благослови душе моя Господа, слава Отцу и Сыну.

0: Спасите, Господи, и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, молитесь и от имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитесь в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамля, раби Его, сыны Иаковля, избранные Его, Твой Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помяну век завет свой слово, еже заповедав тысячи родов, еже завещав Аврааму и клятву сою Исааку, и постави Иакову в помилении Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего, в них добытие малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и придоша от языка в языке, от царства в люди ины, не остави человека, обидите их, обличи о них цари, не прикасайтесь о помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнайте, и призва глад на землю всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека в раба продан в Иосиф, смириша в оковах нозе его, железо пройдет душа его, донь же приидет слово Его, слово Господне, разжей Его, посла царя, разреши Его, князь людей, постави Его господина дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказати язык князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и в ниде Израиль во Египет, Иаков, пришельство в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его, посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положив в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его, приложи воды их в кровь и из мори рыбы их, во скипе земля их жабами в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи их, скнипы и во вся пределы их, положи дожди и грады огни попадающих в земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо предел их, речей придоша прузи и гусеницы им же небечества, и снедоша всякую траву в земле их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи их с ребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселись и распростри облак в покров ими огни, еже просветите их ночью, просиши и придоши крастили и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоши воды, потекоши безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму рабу своему, изведи люди свои в радости, избранные свои в веселье, и даде им страны языки, труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Спасибо, Тебе.

0: вознеси имя Твое, прославися Царствие Твое, Отца и Сына и Святого Духа, да и Христа, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Подземные пещеры.

на древо крестное спасе, за милосердие милости вознесся Иси, и в ребра в работе копие, раздрал Иси согрешение в Писание лютое, яко всесилен Бог, тем же Твоим изглаголанное в слове смотрение Твоего.

что на судище собрался нанься множество воин, и завлекший го, одевший го хламидою червленою, и сплетший венец от терния, возложивши на главу его, и трость в десницу его, и поклонившись на колено пред ним, ругавшись ему, глаголюще, радуйся, царю иудейский, и плюнувши нань, прияше трость, и бияху по главе его, и да поругавшися ему, совлекоши с него по гряницу, и облекоши его в ризы его, и ведоши его на пропятие, исходящий же обретоши человека киренейска именем Симона, и сему задержа,

Боже, по милости милости Твоей, по множеству щедро Твоей, почисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной свину Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобою сотвори, якуда оправдившися во славе всех Твоих, и победишь и в них дав судить идти. Себо беззаконник зачат есть, имя отрисе хранимя, мать моя. Себо истинно возлюбил и себе известный, тайное премудрости Твои я. Явил ми и сел, крепишь имя и собом, и очищися, мыши мя. И паче снегу обелюсь, и слуху моему даси радость и веселье. Возрадуюсь за кости смиренные, отрати лице Твое от грех моих. И вся беззаконие мое очисти, сердце чисто, следите во мне, Боже. Право на его отроби моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом надышним утверди меня, научу беззаконные пути Твоими нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови Божьей, Боже, спасения моего, возрадуется язык и правде Твоей, Господи, с неба отверстишь уста моя, возвестят Богу Твою. Я плачу, бы восхотелось и жертвы дал бы Бога, все сожжения неблаговолишь, и жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богу

0: наш, слава Тебе, отверзь ему ста человеци, язык уясним, нарочитый день праздника нашего, положение божественной ризы Христа Бога нашего, светлославящее.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, сказать и хотя свою благодать вышний, и прият раби образ нас ради, на уверение естества человеческого, честную ризу свою верным не здорова.
0: Преподобни, отче Антоние, моли Бога нас, сильным воздержанием и труды, отче Антоние, и всенощным стоянием душу Твою, царя над страстьми телесными поставилась и тем же, со святыми веселящийся, Христа поем, Тебе таково поведано страсти даровавшего.
1: Преподобни, отче Антоние, моли Бога о нас, приспеть дней в всечестный день успения Твоего, отче Антоние, богат на веселя чада Твоя, всечестнее, тем же поминающее Твое древнее житие и ангельскую жизнь, светло празднующее Тебе воспеваем, отче.
0: Преподобни, отче Антоние, моли Бога о нас, ищет малой версты, преподобни Антоние, великую любовь стяжалась и к Богу, и сего ради плоская взыграния, и страсти до конца умертвилась ей, и чистотою, якоже крилы, перився преславно, к небесе возлетелась и отче.
1: Преподобни, отче Антоние, моли Бога о нас, владычнему любостранству, преподобни подобися, сам странствовать изволил еси Антоние, тем же всевидящее око, видя Твое благое произволение, даром чудес обогатите, яко преславно.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душевная тихость и любовь, яже к Богу, нравы и обычаи благими украшена, Тя видев, Твой духовный стоятель, преподобни пророчески всем проповедует, хотящий напоследок Тобою выйти, преславное Антоние.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, моих прегрешений, владычице, пленицы, расторгни, Твоего Сына и Бога молящий, и томящими грех преснодеба не зложи, яко да воспеваю Тебя всегда пренепорочное, Тобою спасаем.

0: Матерь Божия наш, слава Тебе, Владыка Сый, по существу соединился Си, рабом плотью, и наше детельство и различно спасение Христе, еженыне промышляя Твоею божественной ризою, нам чудодействуешь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, плотью нас ради явлейся на земли, божественная риза Твоя, приближение нас осветил неси, ей же поклоняющийся Христе Тя воспеваем.
0: Преподобный Отче Антоний, моли Бога нас, проповедует преславный паче трубы вопиет, священная Твоя Отче Великая Лавра, я же Тобою начало приемшая, дом же Божией Матери, аще и негласом весь миже, хвалится глаголя, утвердился Тобою, Господи.
1: Преподобный Отче Антоний, моли Бога о нас, единого Господа возлюбил еси, и сего крест на рамах земпах, преподобный Антоний, страннолепно пожил еси в постех и бдениях, и молитвах образ бых Твоим учеником, тем же и от Христа прославился еси.

0: сего ради сугубое воздаяние приялось и преподобне, тем же ангелы непрестанно поеши владыку твоего.
1: Преподобный Отче Антоний, моли Бога о нас, молитесь, Отче, не пристай о стаде Твоем, еже многими поты и труды стяжал еси, избавите всех обстояний, бед же и скорбей, да все Тебе, яко чадолюбиво Отца, воспеваем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, весельем преподобнее, с чинами святых Богу предстоише, я же там увидь веселье и радости, насыщайся, сподобие нас, та, тамошнее радование, получите, да веселящийся, тебе величаем, Отче Антоние.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, простерши руку благоутробия Богородительнице, всякого мя изми осуждения, тебе прибегающего и тебе припадающего и призывающего твою помощь.

0: и всеми Богу, паче всех возлюбленному от юности преподобнее, тому от сия души любовью последовал Иси, мир же тленная, не очтожив миних, и земли пещеру соделал Иси, и в ней добрые противу невидимого врага козней подвязався, яко светозарное солнце, во вся концы земли воссиял Иси, а то нуда же веселяся пришел Иси небесным чертогом, и ныне со ангелы, владычному престолу предстоя, поминай наш сущий память твою, да зовем ти, радуйся, Антоний, Отче наш.
1: Преснослучного, немерцающего света святые Троицы, насладитесь, желая, и сего ради четыредесятилетное время в единой пещере темни тебе затворив, оттуда не исходен Отче прибыл Еси, донде же тело твое чисто с душею Богу представил Еси. Вот оно уже и по представлении, яко жив от Господа дарования чудес приял Еси, исцелять и различные болезни зле страждущих, и бесы от человек приходящих изгоните, тем же молим тебя, молися, Отче, сохраните без вреда Отечество Твое, град же и люди да зовем ти, радуйся, Антоний, Отче наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, удивися Твой духовный настоятель в Тебе великого воздержания зря, и внимавши мыслью, хотящее Тебе напоследок быть, Антоний, видя его по возе Твое великое житие, и вражьими прилоги никак же поколебимо тем же и свидетельствует, яко Отец и Хранитель Твоего жития, Отцем святые горы вопияши, сей и же посреди нас видится меньший, но последи в России великий светильник будет.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, шеды с небесе за милосердие, милости и благоутробне спасе, плоти Твои, я пресвятые, днесь божественную ризу, граду чтущему Тя, и людям Христа именитым сокровище подал Еси, яко твердое все оружие, от нея же почерпающее освящение, сию верою тепли все почитаем.

0: Боже наш, слава Тебе, яко многоценное сокровище стяжа в Христе, чтущий Ти, град Москва, ризу Твою, Владыко, верою облобызает и благодать приемлет.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, видите чудное вселюдие, и духовно ныне возвеселитеся Христа поющее, даровавшего нам, яко многоценное богатство, божественное плоти Своея одеяние.
0: Преподобнее Отче Антоний, моли Бога нас, место в нем же лежит честное и священное тело Твое, преподобнее Антоний, Отче, много исцеления оттуда приемлют вернее, Христо души опьюще, слава силе Твоей, Господи.
1: Преподобнее Отче Антоний, моли Бога о нас, не устраши Тебе, преподобнее, долгота жестокого пути, ниже там и разбойническое нашествие, тем же святую гору дошед, сущими там отцы воспевал еси, слава силе Твоей, Господи.
0: Преподобнее Отче Антоний, моли Бога о нас, промыслом Божиим, паки к Отечеству Твоему, блажение посылаем бываешь, якода и там у многих по спасительному пути наставишь, Творцу воспевати, слава силе Твоей, Господи.
1: Преподобнее Отче Антоний, моли Бога о нас, упованием будущих благ Антония, укрепляем, плоское стремление обуздал еси, и Твоей плоти враг немилостив, Отче, был еси, сего ради и помощь свыше стяжал еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в целомудрие жизнь Твою препроводив, преподобнее земная небесными изменилась, и нетленные тленными искупилась, те же Христу пиеши, слава силе Твоей, Господи.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, добрых всех обнажися и лежу в злобе, оболки всех гребли падших и ныне мя прежними украси, и вторых избави,

0: святися днесь православных сумище, еретический же полк да посрамится, поклоняемую в виде божественную ризу Твою, Владыка, плоти нам явшегося.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты, Владыка, нам, Твоим рабом, даровал еси утверждение, ризу Богово человечения Твоего, божественное ограждение, и душам спасение, и телесем исцеление.
0: И подобнее, отче Антоний, моли Бога нас, монашествующих образ, отче и наказатель был еси тем же и сильным, запрещающий на восхищение нежелати, но паче маломощное миловати, и от сего прославился еси Антония, и велик наречен учитель явился еси.
1: Преподобнее отче Антония, моли Бога о нас, выше человека Антония стяжал еси житие, равно ангельно пожив на земли, тем же равно я же ангелам почесть сподобился еси получите, и поеши с ними владыку Твоего.
0: Преподобнее отче Антония, моли Бога о нас, странно Твое житие, преподобнее, купно же и смирение, еже стяжалось и Антония, яко не самака света того, иже в мире, иже солнечного сияния достойно Тебе, того уменилось и зрение, но в тем не месте един Тебе дотворил еси.
1: Преподобнее отче Антония, моли Бога о нас, церковь и дом Пресвятаго Духа, отче Антония, был еси, различными добродетелями украшен быв, смирением горнюю высоту наследив, нищетою небесное богатство приял еси преподобнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, память Твою творящих священную, от всяких спаси прегрешений, печалей и напастей, Твои божественные дары заступления, всех Царю предстояй, отче Антоние.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не вечерний свет от чрева Твоего сущего сиявший, отемненную душу мою озари, владычица чистая, и отжени всяку мглу

0: слепым же свет пришество, немощным людь верчество твердися, и всем спасение днесь приближися.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, водам тя, животекущий источник, вемы, владыко, и почитаем божественную ризу твою, от нея же исцеление всегда вернее почерпаем.
0: И подобнее, Отче Антоний, моли Бога нас, всегдашнее в Богу рачение, вне плоти и мира, Отче Антоний, вылыси, тем же и жилище достойно Духа Пресвятаго показался иси, якоже и сам Христос рече, пришед с Отцем и Духом там обселюся.
1: Преподобнее, Отче Антоний, моли Бога у нас, яко пресладкий некий виноград, святая гора, тебе, Отче, израстивший, преславно тобою красуется и радующийся Христа прославляет, тебе сим даровавшаго.
0: Преподобнее, Отче Антоний, моли Бога нас, яко совожденно бывший, блаженная твоя душа от тяжести плоские и от горького фараона мучителя мира сего исшедший, землю обетования райского прежде немятежно, со святыми пребывает веселящийся.
1: Преподобнее, Отче Антоний, моли Бога о нас, ныне священное тело Твое преподобнее в пещере лежащее, исцеление многое источает верою приходящим, тем же молим Тя, и душевное здравие мольбами Твоими подашь Тебе славящим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светлейшее солнце воссия, пречесна память Твоя, Антония, внюже сошедшаяся, прославляем Твои успения и труды, я же претерпелась и в жизни сей, просящий от Христа Тобою приятие грехов оставление.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, красоты имя, видите славы Твоей я сподобие, егда от плоти моей я хощу разлучитеся, яко утверждение моей си владычице, да отсюду

0: всем человеком, Владыка, дарвалыси, Твое божественное сокровище, честную ризу, я же есть хитон, еже живоносную и святую плоть, во человечение Твоего одейте, благоволилыси, сию желанием приемлюще, светло праздным, страхом же и любовью, яко благодателю воспевающе, зовем Те, Христе, сохрани в мире Отечество наше, и архиереев, и все люди, по велиции Твоей милости.
1: О преславного чудесе, каково Божие дарование российской земли даровася, риза ею же безгрешный Господь одеем, сию неблагодарние люди от дальних стран, яко дар некий в царствующий град Москву принесоша. Тогда убою благоверный царь Михаил с отцем своим Филаретом патриархом, не яко землен дар, но яко небесную жизнь, великим желанием со свидетельством духовным радостно прияша и боголепным поклонением Владыце Христу Богу нашему, благодарственное хваление воздаша, сице глаголющее, слава Ти, Господи, яко премногие ради благости Твоей я российскую страну нашу назираиши, слава Ти, Владыко, яко благим сокровищем святыни Твоей я державу юже дал еси нам, обогащаиши, слава Ти, святый, яко Бога телесную Твою ризу.

0: являвшийся днесь Божественному Твоему Христе одеянию, светодательными исцелений.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чертог Божий избранный, в честнем всем чертозе, верую ризу Твою, Владыко, положену, архиерейскими освященными руками, юже почитаем.

0: паки ко Отечеству Твоему посылаем бывающие, тем же реченные Тебе, Отцем, яко от Бога повеленное сотворил еси, и деле пришед, отче многих души Господу привел еси.
1: Преподобнее отче Антония, моли Бога о нас, святейшего места преподобнее Антония, яко достигл, многих житием Твоим удивил еси, выше бо человека восприем житие, им же многих мирская презирать и сотворил еси.
0: Преподобнее отче Антония, моли Бога о нас, великого трудоположника и ревнителя Твоему житию, преподобнее Антония, Феодосия блаженного стяжал еси, ангельскому Твоему житию последующая, с ним же вышних водворяйся, нас поминай.
1: Преподобнее отче Антония, моли Бога о нас, нового тя Моисея, отче познахом, страстей победителя, якоже бы он, древли Амалика победив, люди изведе, ты же, отче, множество монашествующих в землю обетования райского привел еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, грады Отечества Твоего, престельник, отче, был еси, на паке Божиим промышлением, к Отечеству Твоему славно свидетельствован, возвращающийся, и где же благодать от Господа, отче, приял еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Вещь прообраза ваше Твое Рождество, пренепорочное, отроки бо не упали, яко женила же сна Твоя огонь нестерпимый, тем же молим Тя, огня вечного избави

0: одно свойство, яко Бог-бо, богочеловеческий образ уверяя, и божественные плоти свои ризу нам, яко стену и покров даровал есть.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознеси рог Божий слове, исповедующих Тя, Бога и человека, и божественней ризе Твоей поклоняющихся, ею же исцеление всем верным даровася, и упраздни поганское шатание неведущих Твоей силы,

0: преподобнее отче Антоний, моли Бога о нас, Твое преславное успение, празднующим блаженнее, молись и избавитесь всем от различных напастей, да все Тебе прославляем, Антоние, и превозносим Господа во веки.
1: Преподобнее отче Антоний, моли Бога о нас, исцеление обильно, преподобнее верою приходящим ко храму Твоему, Иисущим в скорбях, утешение подавай, да все с Тобою Христу пьем. Благословите вся дела Господня Господа.
0: Преподобнее отче Антоний, моли Бога о нас, благодарное сие пение, приносящее Тя опти Отче, с высшей милости возирай, и моли Христа Избавителя спасти всех вопиющих Ему. Благословите вся дела Господня Господа.
1: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, принесеся дар Вседержителю Тобою множество спасаемых, Твоему житию последующих Антония, тем же моли спастися всем, с Тобою Христу пиющим, благословите вся дела Господня Господа.
0: И ныне и присно и во веки веков аминь, к великому таинству Рождества Твоего, кто не удивится Богородице, или кий язык земен, или ум бесплотен, изрещи возможет, паче естества, бо и смысла Богородице,

0: величаем.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, о паче ума чудес Твои, Господи, я же сотворил еси нам, на Тя надеющимся. Яко же бо имевы неизреченное Рождество, так о странно всем показал еси божественные плоти Твои яризу, по исцелению и просвещению чтущим Тя.
0: Преподобный отче Антоний, моли Бога о нас, Антоний древле просиявшего, окожитию всячески поревновать и пощался иси, он во пустыню един вселися, и же в пещере единого себе затворил иси, и многими леты, отче, неисходен прибыл иси.
1: Преподобный отче Антоний, моли Бога о нас, печерскому житию первоначальник и наставник отче был иси, и тамо подвязался иси, яко бесплотен, тем же и Христос дарованием чудес обогатите, преподобнее.
0: Преподобнее отче Антоний, моли Бога о нас, пахомия великого ангельского видения сподобившегося, житию отче подражав, равно ангельно в пещере пожил иси, тем же и равно ангельскую почесть сподобился иси приятие Антоние.
1: Преподобнее отче Антоний, моли Бога о нас, иже от святые горы путем ведущим отче, место Киевского достигло еси, иде же бяше угодно владычице, Богоматери, храму воздвигнутися, и тамо храм причестен в славу Богоматери, купно со блаженным Феодором.

0: Путем ведущим очи место Киевского достиг лиси, и те же бяше угодно владычицы, Матери Божия, храма воздвигнутися, и там о храм причестен, славу Богоматери купна соблаженно Феодосием воздвиг лиси, тем же тя все с ним величаем.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, Света родительницы Дева, души моей я облако джени, и давай чисто зреть и владычице спасительную доброту, воссиявшую несглаголанно из твоей пречистой утробы, во свет языка.

спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твой.

0: Ириске, сладострастие умертвилось, и Антоний, слава же, маловременную познав, сия вскоре оступилась, и тесным путем из боли входите, идущим к райскому пространству, тем же молись, Антоний, спастися тебе почитающим.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Сердце моего струпы от многих грехов прозябшие, ми исцели и спаси, яко душам и телесем врач, и подая просящим при грешении прощения и недугов всех исцеления. Отчестные Твои я и Боготелесные ризы благодати сподоби, яко благ и всемилости.

поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Царю и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе и узришь меня. Яко Бог не хотя беззаконие, Ты и сильно приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа кровей и льстива внушается Господь. Аз же множество милости Твоя, внеду в дом Твой поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави мне правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. И понесть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившися в них. И похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в роду род, прежде даже горам не быть, и создать иси земли и вселений, и от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирении рек, и си обратитесь, сынови человечести. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижениях лета будут, утро яко трава мимо едет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, и жестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, вложилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, все дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет и множи их труд и болезнь, яко приеди крутость на ныне накажемся, кто весь держал гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою стести, десницу Твою так и скажи мне, яко ванное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнившимся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смиренные си, летом вня же видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости судьбу спою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моему весь закону преступную, творящее преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тая искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земле посаждать ее со мною, ходяй по пути непорочную, семьи служаши, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моими, во утро избивахся грешные земли, ежепотребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днесь прийти Цем вернее, божественнее, цельбоноснее ризе Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носить и на кресте святую свою кровь излияти, ею же искупи нас от работы вражия, тем благодарящего пием ему спаси Отечество наше и архиереев, и град, и вся люди, честную Твою ризу и защити, и спаси души наши, яко человек и любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Мирскаго мятежа и шед, отвержением же мира евангельских Христу последовал иси, и равноангельное житие пожив, в тихое пристанище святые горы Афона достигли си, отонуду же благословением отцев, в гору Киева пришед, и там трудолюбную жизнь совершив, Отечество Твое просветил иси, и множество монашествующих стезю ведущую к небесному царствию, показав Христу сия привел иси, и Боже моли Антония преподобне, да спасет душа наша». И ныне и присно, и во веки веков аминь, что тебе наречено благодатное, небо яко воссело, если солнце правда, рай яко козебла, если цвет нетления, дева яко прибыла, если нетленно, чистую матерь яко имела, если на святых твоих объятиях сына всех Бога, того моли спастись и душам нашим, стопы мои направи послу, если и твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уставное хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше.
Святых посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: божественное сокровище, честную ризу, я же есть хитон, ею же живоносную святую плоть, вочеловечение Твоего одеете, благоволилоси, сию желанием приемлюще, светло празднуем, страхом же и любовью, яко благодетелю воспевающе, зовем Ти, Христе, сохрани в мире Отечество наше и архиереев, и вся люди по велице Твоей милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим во Христе Божий, благотерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час все молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением и соблюдаемыми, и наставляемыми достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословена си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рушую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Аминь.